0: Планета FM. Когда хочется подпевать.
1: Не провожай меня, я буду плакать одна без тебя. Не провожай меня, я буду ждать твоего звонка.

0: В Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Порядка 150 домов и еще больше приусадебных участков пострадали в Бугуруслане в результате рекордных ливневых дождей. В городе продолжает действовать режим ЧС. Накануне в Бугуруслане работал губернатор Евгений Солнцев. Он посетил пункты временного размещения и подтопленные улицы. В городе начали работу социальные комиссии, которым предстоит оценить нанесенный стихией ущерб. Задача – оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Никто не должен оставаться с проблемой один на один, отметил глава региона. В прокуратуре области прошло заседание рабочей группы по противодействию коррупции. Обсуждались вопросы выявления и расследования коррупционных преступлений. За 5 месяцев выявлено 322 преступления, 219 расследовано, 133 человека привлечены к ответственности. Как отметили в надзорном ведомстве, наиболее коррумпированные сферы – землепользование, здравоохранение, образование, ЖКХ, освоение бюджета. Прокурор области поручил коллегам в первую очередь ориентировать подчиненных на выявление преступлений, причинивших интересам общества и государства наиболее существенный ущерб. В России могут ввести ЕГЭ по арабскому языку, как сообщили в Рособорнадзоре. Перед введением нового ЕГЭ необходимо разработать учебно-методические материалы, также провести апробацию. Срок уже определен до 2033 года. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил об утверждении программы изучения арабского языка в российских школах с 1 сентября нового учебного года. Оренбург отметит День молодежи. 27 июня на площади имени Ленина оренбуржцев ждут мастер-классы, развлекательная программа и хедлайнеры фестиваля. В мэрии предупреждают, что с 13 до 23 часов ограничат движение транспорта на улицах Цвилинга, Советской, Профсоюзной, Володарского, проспекте Парковой и переулке Матросский. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс»

0: поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
4: «Планета FM» – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Десятых, и я готова поделиться гороскопом на 25 июня. Давайте узнаем, что приготовили астрологи для каждого знака зодиака. Овны. Утро благоприятно для переговоров. Четко формулируйте свои мысли, это поможет достичь взаимопонимания. Тельцы. Избегайте крупных покупок. Сегодня легко переоценить необходимость вещей. Лучше составьте список приоритетов. Близнецы. День подойдет для обучения. Запишитесь на курс или прочитайте полезную книгу. Знания пригодятся в будущем. Раки. Поддержка близких поможет преодолеть трудности. Не стесняйтесь просить о помощи. Вам с радостью ее окажут. Львы. Креативный подход решит рабочие задачи быстрее. Доверьтесь фантазии. Нестандартные идеи принесут успех. Девы. Проведите ревизию планов. Некоторые цели можно скорректировать. Это поможет двигаться вперед с новыми силами. Весы. Новые знакомства расширят круг возможностей. Будьте открыты. Среди новых людей могут оказаться надежные партнеры. Скорпионы. Физическая нагрузка снимет напряжение. Выберите активный отдых. Прогулка или тренировка пойдут на пользу. Стрельцы. Финансовые вопросы потребуют внимания. Проверьте счета и бюджет. Это поможет избежать лишних трат. Козероги. Общение с наставником даст ценные советы. Найдите время для встречи или звонка. Вы получите важные рекомендации. Водолеи. Избегайте спешки. Тщательно обдумывайте решение. Взвешенный подход принесет лучшие результаты. Рыбы. Вечер подойдет для творчества или медитации. Найдите способ расслабиться. Это восстановит энергию. На этом гороскоп на 25 июня завершается. Пусть день принесет вам радость и удачу. До завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

87,9 FM. Радио города О. Планета F.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: «Чанган Юни-С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
6: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
8: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
9: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
10: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
9: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
11: Ура, едем в чудо!
12: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
13: Подробности в организации условий вместе были розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
14: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
15: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Порядка 150 домов и еще больше приусадебных участков пострадали в Бугуруслане в результате рекордных ливневых дождей. В городе продолжает действовать режим ЧС. Накануне в Бугуруслане работал губернатор Евгений Солнцев. Он посетил пункты временного размещения и подтопленные улицы. В городе начали работу социальные комиссии, которым предстоит оценить нанесенный стихией ущерб. Задача – оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Никто не должен оставаться с проблемой один на один, отметил глава региона. В прокуратуре области прошло заседание рабочей группы по противодействию коррупции. Обсуждались вопросы выявления и расследования коррупционных преступлений. За 5 месяцев выявлено 322 преступления, 219 расследовано, 133 человека привлечены к ответственности. Как отметили в надзорном ведомстве, наиболее коррумпированные сферы – землепользование, здравоохранение, образование, ЖКХ, освоение бюджета. Прокурор области поручил коллегам в первую очередь ориентировать подчиненных на выявление преступлений, причинивших интересам общества и государства наиболее существенный ущерб. В России могут ввести ЕГЭ по арабскому языку, как сообщили в Рособорнадзоре. Перед введением нового ЕГЭ необходимо разработать учебно-методические материалы, также провести апробацию. Срок уже определен до 2033 года. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил об утверждении программы изучения арабского языка в российских школах с 1 сентября нового учебного года. Оренбург отметит День молодежи. 27 июня на площади имени Ленина оренбуржцев ждут мастер-классы, развлекательная программа и хедлайнеры фестиваля. В мэрии предупреждают, что с 13 до 23 часов ограничат движение транспорта на улицах Цвилинга, Советской, Профсоюзной, Володарского, проспекте Парковой и переулке Матросский. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно. Сегодня термометры покажут плюс 23 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями и также плюс 23. В Орске ясная погода, температура воздуха составит 24 градуса со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот

0: Иж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026.
3: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты,

0: останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
1: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Десятых, и я готова поделиться гороскопом на 25 июня. Давайте узнаем, что приготовили астрологи для каждого знака зодиака. Овны. Утро благоприятно для переговоров. Четко формулируйте свои мысли, это поможет достичь взаимопонимания. Тельцы. Избегайте крупных покупок. Сегодня легко переоценить необходимость вещей. Лучше составьте список приоритетов. Близнецы. День подойдет для обучения. Запишитесь на курс или прочитайте полезную книгу. Знания пригодятся в будущем. Раки. Поддержка близких поможет преодолеть трудности. Не стесняйтесь просить о помощи. Вам с радостью ее окажут. Львы. Креативный подход решит рабочие задачи быстрее. Доверьтесь фантазии. Нестандартные идеи принесут успех. Девы. Проведите ревизию планов. Некоторые цели можно скорректировать. Это поможет двигаться вперед с новыми силами. Весы. Новые знакомства расширят круг возможностей. Будьте открыты. Среди новых людей могут оказаться надежные партнеры. Скорпионы. Физическая нагрузка снимет напряжение. Выберите активный отдых. Прогулка или тренировка пойдут на пользу. Стрельцы. Финансовые вопросы потребуют внимания. Проверьте счета и бюджет. Это поможет избежать лишних трат. Козероги. Общение с наставником даст ценные советы. Найдите время для встречи или звонка. Вы получите важные рекомендации. Водолеи. Избегайте спешки. Тщательно обдумывайте решение. Взвешенный подход принесет лучшие результаты. Рыбы. Вечер подойдет для творчества или медитации. Найдите способ расслабиться. Это восстановит энергию. На этом гороскоп на 25 июня завершается. Пусть день принесет вам радость и удачу. До завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом «Выходолье». Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
6: Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 45 50 45.
7: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
8: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
9: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
10: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Доверяйте свой немецкий автомобиль только профессионалам. В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93 59 88.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Вообще 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны, следите за дальнейшими оповещениями от правительства области, говорится в сообщении губернатора Евгения Солнцева. Ситуация с подъемом воды в районах Оренбургской области стабилизируется, отступают дождевые воды и в Бугуруслане. Накануне в Оренбуржье в 5 муниципальных образованиях оставались подтопленными 109 жилых домов, 267 придомовых территорий. Все пострадавшие жилые площади располагаются в Бугуруслане. Накануне там был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Пострадали люди, и в такой ситуации они не должны оставаться одни, отмечает Евгений Солнцев. Глава региона лично пообщался с семьями, которые оказались в зоне подтопления. Губернатор держит ситуацию на личном контроле. Все пострадавшие семьи получат необходимую помощь. Органы власти и социальные службы приступили к работе. Сделаем все возможное, чтобы люди как можно скорее смогли вернуться к нормальной жизни, подчеркнул Солнцев. В Оренбурге обсудили вопросы подготовки наблюдателей на выборах 2026 года. В сентябре оренбуржцам предстоят выборы депутатов Законодательного собрания региона и Государственной Думы России. Ключевой темой заседания общественного штаба по наблюдению за выборами в Оренбургской области стали вопросы подготовки и обучения корпуса наблюдателей. Как подчеркнул руководитель штаба Ян Борисов, в Оренбурге будет подготовлено более 3000 профессиональных наблюдателей, что обеспечит полный охват всех избирательных участков общественным контролем. Подготовка будет организована ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». 4 товарищеских матча проведут футболисты Оренбурга на летних сборах в Москве. Сегодня первый из них против нижнекамского «Нефтехимика». 3 июля игра с казанским «Рубином». 7 июля встречаемся с московским «Динамо». И 11 июля с ЦСКА. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь. Не плачь.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно. Сегодня термометры покажут плюс 23 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями и также плюс 23. В Орске ясная погода, температура воздуха составит 24 градуса со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
6: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 000 рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
7: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
8: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 800 000 рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
7: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейд-ин.
9: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
10: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
11: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
10: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
12: Ура! Едем в чудо!
13: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
7: Подробности в организаторе условий вместе порядки розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
14: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону. Подробности по телефону. 222 072 0+.
15: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
16: Планируете купить автомобиль? Новая машина.

0: «Хендай Теннет» уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности о организации, условиях, правилах, подарках, месте порядка в автосалоне.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Десятых, и я готова поделиться гороскопом на 25 июня. Давайте узнаем, что приготовили астрологи для каждого знака зодиака. Овны. Утро благоприятно для переговоров. Четко формулируйте свои мысли, это поможет достичь взаимопонимания. Тельцы. Избегайте крупных покупок. Сегодня легко переоценить необходимость вещей. Лучше составьте список приоритетов. Близнецы. День подойдет для обучения. Запишитесь на курс или прочитайте полезную книгу. Знания пригодятся в будущем. Раки. Поддержка близких поможет преодолеть трудности. Не стесняйтесь просить о помощи. Вам с радостью ее окажут. Львы. Креативный подход решит рабочие задачи быстрее. Доверьтесь фантазии. Нестандартные идеи принесут успех. Девы. Проведите ревизию планов. Некоторые цели можно скорректировать. Это поможет двигаться вперед с новыми силами. Весы. Новые знакомства расширят круг возможностей. Будьте открыты. Среди новых людей могут оказаться надежные партнеры. Скорпионы. Физическая нагрузка снимет напряжение. Выберите активный отдых. Прогулка или тренировка пойдут на пользу. Стрельцы. Финансовые вопросы потребуют внимания. Проверьте счета и бюджет. Это поможет избежать лишних трат. Козероги. Общение с наставником даст ценные советы. Найдите время для встречи или звонка. Вы получите важные рекомендации. Водолеи. Избегайте спешки. Тщательно обдумывайте решение. Взвешенный подход принесет лучшие результаты. Рыбы. Вечер подойдет для творчества или медитации. Найдите способ расслабиться. Это восстановит энергию. На этом гороскоп на 25 июня завершается. Пусть день принесет вам радость и удачу. До завтра.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
4: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
5: Бренд Фуллер.
6: О, мясо переворачивай давай.
7: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
8: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
9: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
10: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
11: В автомобиле.

0: Ниш. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686. Застройщик ООО.

0: специализированный застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
2: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
3: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
5: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 10.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. Введен режим воздушных ограничений. План «Ковер». В регионе могут наблюдаться перебои в связи до полного ее нарушения. На территории области продолжает действовать опасность атаки беспилотными летательными аппаратами. Привокзальная площадь в Оренбурге будет благоустроена в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Шестое всероссийское онлайн-голосование за проекты благоустройства завершено. Участие в нем приняли почти 307 тысяч оренбуржцев. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, это рекордный показатель за все время проведения голосования. Жители Оренбуржья выбирали из 39 общественных пространств. Самое большое количество голосов набрали 14 территорий в 13 муниципалитетах. Эти территории будут благоустроены в следующем году. Борске больше всего голосов набрал Центральный парк культуры и отдыха. В Бузулуке жители для преображения выбрали сквер железнодорожников. Жительницу Оренбурга оштрафовали за видео после падения БПЛА. В мае на улице Волгоградской женщина увидела густой дым и подумала, что это пожар. Она сняла происходящее и поделилась через чат в мессенджере. После выяснилось, что это были последствия атаки беспилотника, которые попадают под запрет на распространение. Дзержинский суд Оренбурга рассмотрел дело и назначил штраф 3000 рублей. Депутаты направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение ввести специальный семейный образовательный отпуск для школьников. Продолжительность до 5 учебных дней в год. Сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам. Однако действующее регулирование не предусматривает специального механизма, который позволял бы семьям заранее планировать краткосрочные совместные поездки без риска спорных ситуаций, связанных с посещаемостью. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно. Сегодня термометры покажут плюс 23 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями и также плюс 23. В Орске ясная погода, температура воздуха составит 24 градуса со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. 87,9 FM. Радио «Город

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые летний лук 10%, 1 литр 167-90. Кофе Тибио Арабика 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
4: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузаты,

0: СМ-16-1. ТК «Территория». 18+.
1: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните. 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
2: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: А у вас есть шины?
4: Чтобы подешевле.
3: Фирменные.
5: На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
6: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
7: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
8: Акцесс 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правовых подарках, месте порядки в автосалоне.
9: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных

0: жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100. Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
6: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
7: Даже дети понимают. Автокресло – лучший подарок на Новый год.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В районах, пострадавших от дождевого паводка в Оренбурге, начинается превентивная вакцинация населения от гепатита. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. По его поручению усилен контроль за жизнеобеспечением населения в зонах возможного подтопления. Организован завоз продуктов, питьевой воды, медикаментов и предметов первой необходимости. Волонтеры проводят адресную работу с маломобильными гражданами. Сегодня в Орске отключили холодную воду. На Кумакском водозаборе с утра идут аварийные работы. Без холодной воды остались жители Ленинского, Октябрьского и Советского района. Больницы и другие соцучреждения предупредили заранее. Там сделан суточный запас воды. Школьные лагеря, детские сады работают в обычном режиме. Дети обеспечены горячим питанием. В случае необходимости организуем дополнительный подвоз воды, прокомментировал глава Орска Артем Воробьев. После завершения работ подачу возобновят, но какое-то время потребуется для заполнения системы и стабилизации давления. В Оренбурге вынесен приговор зачинщикам драки на улице Инверторной. Инцидент произошел в феврале 2025 года в ночном клубе. По материалам дела трое мужчин, используя малозначительные

0: Значительный повод для конфликта нанесли удары гостю заведения и его спутнице. Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде принудительных работ на срок от 1 до 3 лет, сообщили в Следственном комитете. Минпросвещение анонсировало единые учебники по всем предметам. До конца года в перечень войдут новые пособия по русскому, литературе, химии, физике, биологии и труду. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В конечном итоге единые учебники появятся по всем общеобразовательным предметам, сказал министр. К этому часу у меня вся информация, больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. Евгения Ланская, до встречи в эфире.
1: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно. Сегодня термометры покажут плюс 23 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями и также плюс 23. В Орске ясная погода. Температура воздуха составит 24 градуса со знаком плюс. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100.
3: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте, порядке в автосалоне.
4: Лап

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: А у вас есть шины?
3: Чтобы подешевле.
2: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
4: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
5: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
6: Доверяйте свой немецкий в ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
7: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
8: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
9: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
10: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet.oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
11: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
12: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93 59 88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге. Час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Продолжается откачка воды и расчистка территории от мусора в районах, пострадавших от дождевого паводка. Обстановка в сфере электроэнергетики оценивается как нормальная. Отключенных более 12 часов потребителей нет. В Осикеевском, Матвеевском и Бугурусланском районах подтопленного или отключенного оборудования не зафиксировано, сообщили в правительстве области. В районах, где сошла вода, дорожники приступили к восстановлению объектов инфраструктуры. В Бугуруслан накануне доставлены помпы для откачки ливневых вод. Сейчас их 13, спецтехника задействована в круглосуточном режиме. В Орске осудили экс-инспектора Ростехнадзора и посредника за взятку. Суд признал бывшего инспектора виновным в получении взятки от представителя коммерческой организации за подписание акта готовности подъемного сооружения без проверки ограничителя грузоподъемности. Местный житель, выступивший посредником, также признан виновным. Чиновнику назначен штраф 700 тысяч рублей и запрет на госслужбу на 2 года. Посреднику штраф 250 тысяч. Приговоры уже вступили в силу. Оренбургские легкоатлеты Максим и Мария Шаркова завоевали 2 серебра Кубка России по легкой атлетике спорта слепых. Финал соревнований прошел в Екатеринбурге. В нем приняли участие почти 100 спортсменов из разных регионов России. Соревнования по спорту слепых проходят по особым правилам. Часть спортсменов выходит на дистанцию в паре с опытным видящим атлетом, который бежит рядом, подсказывает направление, повороты и корректирует темп. Награды делятся поровну между спортсменом и его ведущим. ОРТ в МАКС, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно. Сегодня термометры покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями, без осадков, и плюс 23 градуса. В Орске малооблачно. Температура воздуха составит 25 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
5: Зачем разрываться? Пора определяться.
6: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
7: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
8: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
9: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
10: Уф, жара!
11: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
12: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Даже не действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодак Мерферта».
13: BLG. Надежность в движении.
14: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда» – «Берег Урала-4». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
16: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
17: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
18: В чудо? Это как в сказке за 39 земель?
17: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
19: Ура, едем в чудо!
20: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». Пятый вход.
21: Подробности об организации условий вместе порядки розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
22: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
23: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
24: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.
25: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Планета FM. Реклама.
1: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
2: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
3: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
4: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
5: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100.
6: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
7: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
8: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
9: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
10: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
11: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
13: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделы. Бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Бугуруслане экстренные службы устраняют последствия обильных осадков, которые привели к подтоплениям. За последние сутки удалось освободить от воды 35 жилых домов. Работы по откачке продолжаются. Совместно с управлением Роспотребнадзора и местными властями проведено заседание противоэпидемической комиссии. По итогам заседания выработаны конкретные решения, направленные на предотвращение возможных эпидемиологических угроз. Создан необходимый запас бутилированной воды, реагентов для обеззараживания как воды, так и территорий, освобождающихся от подтопления. Оренбургские хирурги запатентовали революционную повязку для бойцов СВО при травмах челюсти. Повязка жестко фиксирует челюсть, предотвращая удушье и болевой шок. Вместо сложных узлов используются удобные липучки. Эластичные ленты и складки ткани не дают повязке смещаться при эвакуации. При этом она легко помещается в карман экипировки. Прокурор Октябрьского района потребовал взыскать с браконьера ущерб за убийство оленя. По данным прокуратуры, в октябре прошлого года местный житель произвел несколько незаконные отстрелы оленя, причинив ущерб охотничьим ресурсам на сумму 210 тысяч рублей. Судебный иск надзорного ведомства был удовлетворен с учетом добровольно выплаченных средств с ответчика, взыскано 140 тысяч рублей. Ранее браконьер был привлечен к уголовной ответственности за незаконную охоту. Ему был назначен крупный штраф, также конфисковано ружье и автомобиль. Количество поездов в Крым сократят. Ежедневно будут курсировать только 7 составов «Таврия». Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, решение принято оперативным штабом республики совместно с перевозчиком, Минтрансом и Крымской железной дорогой. Все сохраняемые поезда будут следовать только до станции Керчь-Южная. Дальше пассажиров доставят автобусами по специальному расписанию. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода. Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями, без осадков, и плюс 23 градуса. В Орске малооблачно, температура воздуха составит 25 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
2: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: У аппарата я и моя Маша. И на дворе совсем уже тепло.

0: домашних напитков, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
1: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
2: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Дельта Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 выпуска.
3: А у вас есть шины?
4: Чтобы подешевле.
3: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
5: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
6: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
7: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. «Мегамолл Мармелад». Вход 1 и 4.
8: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
9: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
10: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42.

0: инструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
2: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: этого не спасешь.
1: Планета FM. Мы помним все.

0: Оренбуржье 15.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Режим воздушных ограничений, план «Ковер», который действовал сегодня с 9 утра, снят. Аэропорт Оренбурга работает в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. На территории Оренбургской области объявлен отбой опасности атаки беспилотными летательными аппаратами. Роспотребнадзор держит на особом контроле качество воды в Бугуруслане. Исследовано более 50 проб из центрального водоснабжения. Проводится гиперхлорирование воды для профилактики инфекции, сообщили в ведомстве. Кроме того, сегодня началась вакцинация против гепатита А. Планируется привить 70 человек из зоны подтопления. Составлен план дезинфекции помещений объектов после схода воды. После подтопления проведут необходимое обследование для оценки необходимости дезинсекции и дезинфекции. Эпидемиологическая ситуация остается под контролем. В Оренбурге из-за антисанитарии закрыли доставку суши «Три самурая». Как сообщили в Роспотребнадзоре, в цеху нашли просрочку и нарушение условий хранения. Персонал работал без медкнижек и медосмотров. Лаборатория подтвердила, более 90% проб сырья, полуфабрикатов, смывов с оборудования не соответствуют нормам. На основании результатов проверки Дзержинский районный суд приостановил деятельность общепита на 90 суток. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле. В Оренбурге 120 соцработников, ежедневно работающих с участниками специальной военной операции, членами их семей, прошли обучение современным подходам по поддержке ветеранов СВО. В программу семинара вошли лекции и мастер-классы от федеральных экспертов и лекторов общества знания. Полученные навыки и практические инструменты помогут соцслужбам региона сделать адресную помощь ветеранам и их семьям более эффективной и комплексной. К этому часу у меня вся информация, больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно. Сегодня термометры покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями, без осадков, и плюс 23 градуса. В Орске малооблачно. Температура воздуха составит 25 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
3: Планируете купить автомобиль? Новая модель «Теннет» уже в ТВ. Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
4: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
8: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
9: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот»

0: твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге. 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
6: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
7: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
8: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1. Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Привокзальная площадь в Оренбурге будет благоустроена в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Шестое всероссийское онлайн-голосование за проекты благоустройства 2027 года завершено. В нем участвовали почти 307 тысяч оренбуржцев. Как сообщает губернатор Евгений Солнцев, это рекордный показатель за все время проведения голосования. Жители Оренбургской области выбирали из 39 общественных пространств. Наибольшее число голосов набрали 14 территорий в 13 муниципалитетах. Эти пространства будут благоустроены в следующем году. В Орске больше всего голосов набрал Центральный парк культуры и отдыха в Бузулуке. Для преображения выбран сквер железнодорожников. В Оренбургской области обсудили вопросы подготовки наблюдателей на выборах 2026 года. В сентябре оренбуржцам предстоят выборы депутатов Законодательного собрания региона и Государственной думы России. Ключевой темой заседания общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе стали вопросы подготовки и обучения корпуса наблюдателей. Как подчеркнул руководитель штаба Ян Борисов, в Оренбургской области будет подготовлено более 3000 профессиональных наблюдателей, что обеспечит полный охват всех избирательных участков общественным контролем. Подготовка будет организована Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Оренбургские легкоатлеты

0: Максим и Мария Шаркова завоевали 2 серебра Кубка России по легкой атлетике спорта слепых. Финал соревнований прошел в Екатеринбурге. Соревнования по спорту слепых проходят по особым правилам. Часть спортсменов выходит на дистанцию в паре с опытным видящим атлетом, который бежит рядом, подсказывает направление, повороты и корректирует темп. Награды делятся поровну между спортсменом и его ведущим. И стало известно расписание матчей российской футбольной премьер-лиги в новом сезоне. Чемпионат стартует 24 июля. Первые 2 тура футбольный клуб «Оренбург» проведет на своем поле. Соперники – «Ростов» и «Зенит». А пока футболисты «Оренбурга» на летних сборах в Москве. Сегодня команда сыграет первый из контрольных матчей. Это встреча с нижнекамским «Нефтехимиком». 3 июля – игра с казанским «Рубином». 7 июля – встречаемся с московским «Динамо». И 11 июля – с ЦСКА. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно. Сегодня термометры покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями, без осадков, и плюс 23 градуса. В Орске малооблачно. Температура воздуха составит 25 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87,9 FM. Радио «Город».

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75,90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167,90. Кофе Тибио Арабика. 190 граммов. 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
5: А у вас есть шины?
6: Чтобы подешевле.
5: Фирменные.
7: На которые шиномонтаж бесплатно.
5: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
8: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
9: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
10: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автомобиле.
11: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
12: А если не подберем размеры?
11: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
12: Монтажников 3А.
11: Телефон 920-120. 920-120.
13: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
14: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
15: Когда ты пьяный садишься за руль, в реальности это выглядит совсем не так, как у тебя в голове.
16: Что там чутка выпил? Все нормально, сейчас доедем.
15: Ты чувствуешь себя всемогущим до первого столба. Каждая четвертая смерть в ДТП происходит с участием пьяного водителя. Следуй правилам. Води трезвым, помни про жизнь.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Квартира плюс дача плюс гараж.
6: Опять все лето разрываться.
5: Зачем разрываться? Пора определяться.
7: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
6: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
8: Лапа

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
3: Выгода указана для «Джили», «Аваланга», все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новые Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
5: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 выпуска.
6: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
7: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
8: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Привокзальная площадь в Оренбурге будет благоустроена в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Шестое всероссийское онлайн-голосование за проекты благоустройства 2027 года завершено. В нем участвовали почти 307 тысяч оренбуржцев. Как сообщает губернатор Евгений Солнцев, это рекордный показатель за все время проведения голосования. Жители Оренбургской области выбирали из 39 общественных пространств. Наибольшее число голосов набрали 14 территорий в 13 муниципалитетах. Эти пространства будут благоустроены в следующем году. В Орске больше всего голосов набрал Центральный парк культуры и отдыха в Бузулуке. Для преображения выбран сквер железнодорожников. В Оренбургской области обсудили вопросы подготовки наблюдателей на выборах 2026 года. В сентябре оренбуржцам предстоят выборы депутатов Законодательного собрания региона и Государственной думы России. Ключевой темой заседания общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе стали вопросы подготовки и обучения корпуса наблюдателей. Как подчеркнул руководитель штаба Ян Борисов, в Оренбургской области будет подготовлено более 3000 профессиональных наблюдателей, что обеспечит полный охват всех избирательных участков общественным контролем. Подготовка будет организована ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Оренбургские легкоатлеты Максим и Мария Шарковы завоевали 2 серебра Кубка России по легкой атлетике спорта слепых. Финал соревнований прошел в Екатеринбурге. Соревнования по спорту слепых проходят по особым правилам. Часть спортсменов выходит на дистанцию в паре с опытным, видящим атлетом, который бежит рядом, подсказывает направление, повороты и корректирует темп. Награды делятся поровну между спортсменом и его ведущим. И стало известно расписание матчей российской футбольной премьер-лиги в новом сезоне. Чемпионат стартует 24 июля. Первые 2 тура футбольный клуб «Оренбург» проведет на своем поле. Соперники – «Ростов» и «Зенит». А пока футболисты «Оренбурга» на летних сборах в Москве. Сегодня команда сыграет первый из контрольных матчей. Это встреча с нижнекамским «Нефтехимиком». 3 июля – игра с казанским «Рубином». 7 июля – встречаемся с московским «Динамо». И 11 июля – с ЦСКА. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно. Сегодня термометры покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями, без осадков, и плюс 23 градуса. В Орске малооблачно. Температура воздуха составит 25 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

Планета FM. Больше, чем музыка.

0: 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
3: Выгода указана для «Джили», «Акаванга», все комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
4: «Чанган Юни-С» стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
5: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейд-ин.
6: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АУ «СЗ Оренбург Сторг». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44-91-91.
8: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
11: Держи дистанцию 3 секунды.
12: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93 59 88.
14: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: глаза.
1: Планета FM. Реклама.
2: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
3: Акция действительна на момент выхода рекламы.
4: Квартира плюс дача плюс гараж.
5: Опять все лето разрываться.
4: Зачем разрываться? Пора определяться.
6: Дом «Выходолье». Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
7: Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 45 50 45.
8: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
9: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». На страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобиль и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. Автотрейд. Улица Шоссейная, 30. Телефон 53 42 35.
11: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
12: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
14: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
15: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
16: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
15: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
17: Ура, едем в чудо!
18: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
19: Подробности об организаторе условий вместе при розыгрыше на кассе комплекса.
20: Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
21: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
22: Она опаздывала в аэропорт и улетела в кювет. Он обогнал колонну и попал в колонию. Какой у тебя повод для обгона? Стоит ли он того, чтобы никуда не успеть? Не рискуй напрасно. Помни про жизнь.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Финальный модуль проекта «Герои Оренбуржья» завершен. Участники изучили актуальные для региона вопросы. От современных технологий управления до информационной безопасности, а также опыт работы аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. Впереди работа над индивидуальными проектами. Темы, которые участники проекта выбрали для изучения, станут реальными инструментами развития области, поскольку каждая из них напрямую связана с ключевыми вызовами Оренбуржья, подчеркивает глава региона Евгений Солнцев. Например, Александру Веселкову предстоит исследовать влияние демографической политики на имидж региональных и муниципальных лидеров. Артур Алагулов сосредоточил внимание на обеспечении учреждений здравоохранения средним медперсоналом. Александр Корольков работает над идеями укрепления доходной части бюджета на примере Соль-Илецкого муниципального образования. Защита проектов состоится в августе. Мошенники обзванивают жителей Бузулука и заявляют о том, что к юбилею города якобы положена награда и выплата. Затем предлагают бузулучанам продиктовать номера документов и приглашают прийти в определенный день в администрацию города за наградой. В администрации Бузулука сообщают, что вручение наград к юбилею города уже прошло, никаких выплат никому не предусмотрено, не передавайте по телефону никому свои персональные данные, так действуют мошенники. Предупредите об этом своих родственников и близких. О подобных звонках просьба сообщать в полицию. Оренбургские легкоатлеты Максим и Мария Шарковы завоевали 2 серебра Кубка России по легкой атлетике спорта слепых. Финал соревнований прошел в Екатеринбурге. Соревнования по спорту слепых проходят по особым правилам. Часть спортсменов выходит на дистанцию в паре с опытным видящим атлетом, который бежит рядом, подсказывает направление, повороты и корректирует темп. Награды делятся поровну между спортсменом и его ведущим. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: is a ghost town.
1: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно. Сегодня термометры покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями, без осадков, и плюс 23 градуса. В Орске малооблачно. Температура воздуха составит 25 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

одинокий свет напоминал про зимний холод. Теперь совсем другая жизнь,

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
4: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
5: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
6: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16/1. ТК «Территория».

0: как сказки за 39 земель?
1: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
2: Ура! Едем в чудо!
3: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
4: Подробности об организаторе условий вместе при розыгрыше на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
5: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
7: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
8: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: экстрем. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гост. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги, идет дождь.
1: Планета FM. Когда хочется подпевать.

0: Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM. С Планетой FM.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
5: Уф, жара!
6: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
7: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Даже не действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодак Мерферка».
8: BLG. Надежность в движении.
9: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 500303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
11: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
12: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
13: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
14: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
12: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
15: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Финальный модуль проекта «Герои Оренбуржья» завершен. Участники изучили актуальные для региона вопросы. От современных технологий управления до информационной безопасности, а также опыт работы аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. Впереди работа над индивидуальными проектами. Темы, которые участники проекта выбрали для изучения, станут реальными инструментами развития области, поскольку каждая из них напрямую связана с ключевыми вызовами Оренбуржья, подчеркивает глава региона Евгений Солнцев. Например, Александру Веселкову предстоит исследовать влияние демографической политики на имидж региональных и муниципальных лидеров. Артур Аллагулов сосредоточил внимание на обеспечении учреждений здравоохранения средним медперсоналом. Александр Корольков работает над идеями укрепления доходной части бюджета на примере Соль-Илецкого муниципального образования. Защита проектов состоится в августе. Мошенники обзванивают жителей Бузулука и заявляют о том, что к юбилею города якобы положена награда и выплата. Затем предлагают бузулучанам продиктовать номера документов и приглашают прийти в определенный день в администрацию города за наградой. В администрации Бузулука сообщают, что вручение наград к юбилею города уже прошло, никаких выплат никому не предусмотрено, не передавайте по телефону никому свои персональные данные, так действуют мошенники. Предупредите об этом своих родственников и близких. О подобных звонках просьба сообщать в полицию. Оренбургские легкоатлеты Максим и Мария Шарковы завоевали 2 серебра Кубка России по легкой атлетике спорта слепых. Финал соревнований прошел в Екатеринбурге. Соревнования по спорту слепых проходят по особым правилам. Часть спортсменов выходит на дистанцию в паре с опытным видящим атлетом, который бежит рядом, подсказывает направление, повороты и корректирует темп. Награды делятся поровну между спортсменом и его ведущим. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Орске на 101.6 FM.
2: Well, the world around the world.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, сегодня термометры покажут плюс 24 градуса. В Бузулуке облачно с прояснениями, без осадков, и плюс 23 градуса. В Орске малооблачно, температура воздуха составит 25 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
4: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
5: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100.
6: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
7: А у вас есть шины?
8: Чтобы подешевле.
7: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
9: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
10: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
11: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
12: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: Мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят

0: все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
3: «Планета FM» – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
2: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Когда хочется подпевать.

И тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

隔壁紧接便爱。

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM. В самом

Планета FM в ритме города О. Планета FM.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разбудим.
1: Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. FM. Радио города.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

В Оренбурге 4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.